0: Лассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Таза ел, таза ойдан, таза ой, таза істен басталады.

0: Классик радиосы. Территория классики.
1: На волне радио Классик программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

0: Ән. Халық үні, оның шындығы, оның ойы мен сезімі. Жамбыл Шабаев.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: жаз мезгілі Классик радиосымен бірге.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Дорогие друзья, программа «Территория классики» прощается с вами. Ждем вас вновь на волнах единственного в Казахстане радио классической музыки.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это основа не только государственного устройства, но и духовной жизни.
2: Эфирде классика алан хабара.
3: Эфирде классика алан хабар жалғастырады.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на «Радио Классик».

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениэл Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне радио «Классика».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жания Убакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это основа не только государственного устройства, но и духовной жизни. –

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Чистая страна начинается с чистых мыслей, а чистые мысли – с добрых дел.
2: Это было так красиво.
3: Это будет площадка для таких талантливых.
0: Культурная мозаика с Женеей Аубакировой.
4: Добрый вечер, наши самые дорогие радиослушатели. Ой, вы себе не представляете, как мне приятно. Я часто, конечно, с вами делюсь такими своими чувствами, но этот раз особенный, потому что у нас сегодня в гостях Салибаева Камиля. Она выпускница моей школы, я безмерно этим горжусь. Она PhD по нейронауке и психологии. Она еще, будучи ребенком, вот мы слышали, что она хочет заниматься проблемами мозга. И сейчас она работает в университете Ньюкасл в Австралии над работой психологии кибербезопасности. Вот такая вот наша замечательная Камиля. Мне кажется, это самое важное сейчас. Я когда услышала эту тему, я прямо ахнула. И сейчас мы будем разговаривать. И я буду просто удовлетворять такой свой давний и глубокий интерес, потому что очень я горжусь, что у нас такие выпускники. А еще я горжусь тем, что у нас такие казахстанцы. И то, что она девушка такая неординарно и достигла таких высот именно научных, потому что мы знаем очень много молодежи, которые в бизнесе, там, я не знаю, в IT-технологиях, а мне кажется, вот эта сфера, это вот самая неисследованная, самая сложная, потому что наша Камиля на этом передовом участке, тут меня просто переполняет гордостью. Более того, это самое, мне кажется, интересное, тем более, ну, как бы весь мир сейчас беспокоится об искусственном интеллекте, и как наш мозг справится с этим, с этим противостоянием. И мне кажется, мы ничего не знаем о нашем мозге, поэтому я вот какое-то свое вступление хочу сказать, потому что я просто переполнена нетерпением, чтобы послушать, что нам скажет Камиля. Добрый вечер, Камиля.
5: Добрый вечер, Женя Яхьяевна. Добрый вечер, дорогим радиослушателям. Мне очень приятно здесь быть. И с удовольствием отвечу на все будоражащие внимание Женя Яхьяевны вопросы.
4: А значит, и всей нашей общественности. Да. А вдруг это только меня волнует? Я думаю, нет. Я думаю, что сейчас мы стали таким маленьким земным шариком, да?
5: Да.
4: Все, что происходит здесь, тут же известно на другом конце и наоборот. Вот. И безопасность слова – это вот то, что нас больше всего волнует сейчас. А тем более кибер, в которой мы ничего не понимаем. А ты этим занимаешься. А психология? Какое большое значение сейчас имеет психология в нашей жизни? Как она возросло, ее значение, да? Вот, Камила, вот все, что ты хочешь рассказать, я даже не смогу тебе, может быть, какие-то вопросы задавать, а ты просто рассказывать, потому что ты хороший рассказчик, ты такая гармоничная, разносторонняя девушка.
5: Ой, спасибо мне.
4: Ну, я думаю, ты уже не испортишься. Я тебя хвалю и не боюсь этого.
5: Я очень стараюсь не реагировать на комплименты, потому что я считаю, что множество из них переоценивают мой скромный потенциал.
4: Как хорошо.
5: Мы занимаемся психологией именно людей, которые занимаются нехорошими делами в интернете. То есть представьте себе человека, который атакует, так скажем, какую-то систему, и нам нужно предотвратить эту атаку, нам нужно предотвратить утечку данных, утечку информации, и мы занимаемся конкретно вопросами разработки защитных систем и того, как можно из того малого количества данных, которые у нас есть о том, кто атакует, собственно, выработать какую-то линию защиты. Я, к сожалению, не смогу рассказать детально и в подробностях, поскольку я связана с соглашением о конфиденциальности.
4: Конечно.
5: Но вот в общем и целом это такое вот наше начинание, и в том числе моя группа, чем я очень горжусь, мои коллеги, просто невероятно талантливые тоже исследователи в университете Ньюкасла, предложили очень неординарный подход, и мы вот его сейчас реализуем, мы тестируем людей, которые разбираются в кибербезопасности, ну, как с той, так и с другой стороны. Мы стараемся найти людей, которые могли бы нам пролить свет на то, как, что происходит в головах у не очень хорошо настроенных людей, так скажем. Мы стараемся сравнить их поведение вот в таких как бы симулированных условиях компьютерной системы и их поведение в более игровых ситуациях. То есть мы разрабатываем как раз эти симуляторы игровые для того, чтобы посмотреть, какие слабости их поведения мы могли бы использовать.
4: Но это и вместе с тем и... психология именно, да?
5: Психология, это именно психология, да. Это когнитивная психология. То есть мы все подвержены некоторым... на английском это называется bias, то есть когнитивным искажением. Так скажем, например, все мы видели рекламу, скажем, онлайн каких-то казино или других азартных игр, и в этих играх, как правило, используются особые приемы для того, чтобы задержать, удержать внимание, чтобы завлечь человека в эту игру. И они как раз используют эти самые когнитивные искажения. И с нашей точки зрения мы могли бы разработать систему, которая переводит искажения, вот, скажем, ваш, увлечение вас в игру «Однорукий бандит», да, вот эти самые машины. Мы переводим подобные механизмы в сферу, вот в плоскость этих кибер угроз, киберсистем. И у нас...
4: А вообще так, как-то ты сказала, что мы не знаем исходных и не знаем там мотивов.
5: Да.
4: А это похоже на то, что возьми там, не знаю где, то, не знаю что, да?
5: Вот да, приблизительно в основном, так, примерно да? так. Мы работаем с очень-очень усеченным набором данных. То есть все, что нам известно, это что кто-то, например, проник в систему, ввел логин, пароль, попытался взломать ее таким или иным способом, скажем, через инъекции в базу данных или через какой-то сложный код или через применение программ. И в обычной системе мы не можем заглянуть в их компьютер, правильно? Мы видим только то, что они делают с нашей стороны, с нашей системой. Поэтому из этих вот маленьких, как бы, таких намеков на то, что они делают, мы должны извлечь их картину поведения того, что творится у них в голове. Это очень сложная проблема, поэтому я, собственно, и горжусь тем, что я попала в этот проект, мне очень это нравится.
4: А это не тоже... Я вот пытаюсь... вникнуть, как это возможно, может быть, ну, представить, там, фантазировать таким своим бытовым умом, что как будто мы заглядываем в мозг, в котором прошлое, настоящее, будущее, все и существует одновременно, да? То есть можно прогнозировать.
5: Да. Ну, это...
4: И все... это реальность.
5: Это реальность, но это реальность, так скажем, упрощенная. То есть, когда мы проводим такие исследования, наша аналитика основывается на математических и, скажем, нейро- или психоэкономических исследованиях, зиждется все на исследованиях, ну, может быть, последних лет 50.
4: Не так
5: ну,
4: много.
5: Да, к настоящему моменту, может быть, уже 60. Я иногда забываюсь, что мы уже в 2025 году, и мне кажется, что мы все еще в 2000-х или в 2010-х. Но к данному моменту у нас не так много есть информации, и это в какой-то мере перекликается еще и с моими исследованиями в докторантуре. Я исследовала эмоции, и когда я проводила свой библиографический анализ, то есть я читала всю литературу, которая имелась на данный момент в психологии эмоций, я для себя обнаружила такую странную довольно для меня тенденцию, что большинство исследователей эмоций в 20 веке, в котором, в общем-то, все это и зародилось, да, как научное именно направление. Большинство исследователей мужчины, хотя преимущественное, как бы такое стереотипическое мнение в научной среде о том, что женщины более подвержены эмоциям, и женщины более эмоциональные, мужчины более рациональные. Ну, эти мифы, конечно, в, собственно, научной среде не настолько сильно поддерживаются, но, тем не менее, это
4: существует.
5: Довольно интересно, что те самые мужчины, которые утверждают о своей рациональности и разработали систему, в которой они рассматривают эмоции, как исключительно женский феномен. И для меня это кажется, ну, несколько необъективным. И в то же время эти исследования как раз и указывают нам на то, что мы не можем всегда поверить алгебре гармонии, мы не можем всегда использовать только сухие, такие, как мы называем это в статистике, детерминистские формулы для того, чтобы исследовать всю палитру человеческого поведения, человеческого характера, мозга, личности. И для того, чтобы внести такую, так скажем, изюминку мы используем стохастику, это уже более сложная ветвь математики, которая утверждает, что есть всегда элемент хаоса, есть всегда элемент неопределенности, и не все предопределено.
4: Это вот сейчас мы живем во время, когда время хаоса, время неопределенности, черных лебедей,
5: да.
4: Ну а с другой стороны, вот я не знаю, такой немножко простоватый вопрос, но, наверное, ты сможешь на него ответить. Я, главное, минуту назад еще думала, ой, какой сложный текст идет. А потом он еще сложнее стал. И сейчас я невольно, как модератор, хочу сказать: а вот как ты думаешь, вот твои занятия музыкой, твое очень глубокое изучение и как-то погружение в музыку, оно тебе помогает в этом? Потому что вот я всю жизнь утверждаю, что мы знаем в музыке, когда играем, когда и слушаем, мы знаем многие вещи, которые не доказать, нам не доказать. Ну, просто мы точно знаем, что на практике это есть. Там, ну, вот какие-то сферы такие, да. А ну, психология это же тоже что-то такое, вот и эмоции, все из этой сферы, то, что неопознанно, то, что никак неизмеримо, да.
5: Самые простые вопросы, как всегда, оказываются самыми сложными для ответа, правильно? Потому что самый простой вопрос, да, у ребенка, почему небо синее, оказывается, имеет под собой, да, столько разной квантовой физики. По части музыки, естественно, я этим тоже интересовалась в какой-то момент, когда я выбирала свое направление в докторантуре. Мне было очень интересно также изучить и с точки зрения моего музыкального образования, как я могла бы это включить в свою программу. К сожалению, у меня не получилось настолько сильно это интегрировать, поскольку невозможно объять необъятное, а музыка – это бескрайний океан, безбрежный. Я считаю, что в моем личностном росте музыка оказала на меня огромное влияние. Эти самые глубокие занятия, они подарили мне невероятную степень эмпатии и именно интереса к тому, как проявляются эти эмоции и как их можно изучать без того, чтобы прибегать к вербализации, то есть к словам. Потому что музыка – это как раз и есть искусство без слов. Когда пытаешься вербализовать что-то, что есть в музыке, у тебя всегда получится некий эрзац. Это получится всегда суррогат, и он никогда не отразит полностью всего того, что мы можем выразить за инструментом или голосом, кто как, да, из музыкантов.
4: А как это может тогда быть связано с тем, что ты изучаешь? Потому что это прямо, прямо вот, ну, рядом они все, там, в одном кусту, в кусте в мозгу.
5: В мозге все действительно рядом, и есть несколько разных гипотез, да, то есть у нейроучёных, например, есть направление о том, как, ну, так скажем, все-таки разложить музыку и музыкальное мышление по полочкам, как это, так скажем, изобразить, моделировать как еще один язык, которым мы владеем. Но это, например, можно сделать с западной теорией музыки, поскольку у нас есть строгая система нотации, у нас есть какие-то уже устоявшиеся термины, мы все разговариваем, как бы, когда описываем какие-то вещи на одном языке, итальянском с некими прибавлениями, вкраплениями немецкого иногда. А вот когда мы говорим уже о музыке мировой, там это внезапно начинает все расползаться в стороны, потому что даже индийские раги как бы на нашу строгую нотацию не переложить. И поэтому музыкальное восприятие, оно всегда очень сложно описывается с научной точки зрения. И были некоторые смелые люди, которые даже заявляли в какой-то момент, что музыка – это атавизм, что это просто побочный эффект развития языковой системы в человека. Естественно, их тут же очень быстро
4: загасили,
5: притушили и сказали, что о таком разговоров быть не может, поскольку музыкальное развитие, оно неотделимо от эмоционального, от социального развития. Музыка – это и есть прооснова нашего социума, того, что и ткёт ткань нашего взаимодействия как
4: музыка
5: людей.
4: Раньше пришла, чем язык.
5: Разумеется, она была всегда, она сопровождает нас многие десятки тысяч лет.
4: Сотни миллионов?
5: Да.
4: А нет, сотни миллионов нет.
5: Сотни миллионов, наверное, нет. Хотя мы не знаем, что было у наших самых далеких предков.
4: Скажи, пожалуйста, вот тайны мозга, вот нейронаука, да, психология, что об этом стало уже точно известно?
5: Знаете, это такой многогранный вопрос.
4: Извини, конечно.
5: Нет, я просто пытаюсь выбрать приоритет, о чем в первую очередь рассказать. У нас одновременно и невероятное количество информации сегодня, да, мы находимся на том этапе развития науки мировой, где каждый день, каждый час выходят десятки статей в нашей области, и невозможно прочитать даже все заголовки, не говоря уже о собственно, самих исследованиях. И нам приходится прибегать к методам мета-исследований, когда мы объединяем в кучу, скажем, 100 или 500 разных исследований и пытаемся как-то это все обобщить. Но в то же время мы знаем трагически мало, я бы сказала, о том, как на самом деле работает мозг, поскольку мы все время находимся на этапе разрозненных уровней изучения. То есть у нас в нейронауке есть сейчас такой большой, так скажем, спор, большие дебаты проходят постоянно об уровне, поскольку мозг – это орган, и на него можно смотреть с точки зрения самого органа, да, то есть то, чем занимается, например, когда снимают МРТ или функциональное МРТ, или электроэнцефалографию, да, а ЭЭГ. Мы смотрим на мозг как на цельный орган, который какими-то своими
4: излучает
5: частями,
4: да,
5: что-то делает. А в то же время есть целая плеяда крупных нейроученых и миллионы людей, которые занимаются клеточными исследованиями, которые изучают, как одна единственная молекула проходит какой-то путь внутри одной единственной клетки, которых у нас более 80 миллиардов в мозге. Поэтому об этом.
4: Что-то мало, кажется. 80, мне кажется, там триллионы какие-то.
5: Триллионы у нас синапсов, то есть соединения между этими клетками.
4: А, соединения между,
5: этого у нас много,
4: это
5: и эти самые соединения, да, они все время то исчезают, то появляются новые. И,
4: у кого-то
5: так...
4: больше, у кого-то меньше? Или одинаково?
5: Бывает у кого-то бывает меньше. К примеру, у беременных женщин во время беременности уменьшается количество серых клеточек в мозге, да, серого вещества, но оно потом возвращается. Через несколько месяцев после родов оно возвращается к прерородовому,
4: как предродовому
5: уровню.
4: Как интересно.
5: Да, это было недавнее такое открытие. Потому что, видимо, ресурсы организма уходят на то, чтобы поддержать малыша. И именно с этим, как бы, ученые гипотетически сейчас пока, ну, вот ведутся исследования о том, как это подтвердить, гипотетически предполагают, что с этим связан так называемый мозг беременный, когда во время беременности женщина начинает слегка теряться в пространстве и времени.
4: А можно рассказать вот такую вещь? Это не я утверждаю, но я не раз услышала от одного музыканта и поняла, почему у меня такое происходит, и я перестала волноваться. Перед концертом, я думаю, перед экзаменом у многих людей, перед ответственным выступлением, вдруг начинается какая-то разбалансировка. Ты то заболеешь, то что-то забудешь, то что-то это самое. И ты злишь на себя, что у тебя перестает получаться что-то. Ну вот прямо уже послезавтра концерт или завтра, а у тебя все развалилось. Я не могла понять, в чем дело. Потом мне этот один музыкант объяснил, говорит, так это же мозг, он же все это аккумулирует для того, чтобы выдать в тот момент. Представляете? То есть какой-то наступает какой-то эпизод расслабленности, ну, по времени, то есть он не обращает внимания на детали, и только в одну точку вот туда, да. Это вот такие способности, да? Это вот эти синапсы, да? Как они?
5: Вполне возможно, что это и есть, что это есть так. Я, на самом деле, не прямо специалист в этой области.
4: А у тебя такое было, вот, что перед каким-то ответственным
5: сомнением? Разумеется. У нас даже ходило в нашей... Когда мы в школе учились, мы знали, что если разыгрываешься перед экзаменом, если во время розыгрыша все прошло идеально, значит, ты сейчас на экзамене будешь играть плохо. А вот если ты налажал в комнате перед тем, как...
4: То же самое у меня, если репетиция с оркестром прошла хорошо, жди подвоха.
5: Да. А с точки зрения науки, мне кажется, это можно объяснить адаптацией нашего организма к стрессу. То есть, на самом деле, ученые, которые изучают стресс и его влияние на мозг, это одни из самых умных людей, которых я когда-либо встречала в научной среде. Но базово у них есть разделение острого стресса и хронического. То есть хронический стресс губителен, когда мы постоянно находимся в этом режиме напряжения, в режиме бежать куда-то или затаиться. То есть когда наш мозг может выбрать только одну из этих двух альтернатив, и у него больше нет никаких шансов на выживание, это плохо, когда вы все время подвергаете себя вот такому ненужному стрессу. А когда он острый, наш организм, наоборот, собирается. Симпатическая нервная система, которая отвечает вот как раз за режим бороться, она собирает вас в кучку, фокусирует, концентрирует.
4: Ты лучше, чем мог бы.
5: Да, и мне кажется, что в эти моменты мы подсознательно знаем, что вот разыграться – это не так важно, репетиция – это не так важно сейчас выдать, и поэтому мы отдаем это на как бы управление парасимпатической нервной системой, можно чуть-чуть расслабиться, потому что потом нужно выдать на гора вот то самое.
4: Как вот силы организма собираются, да, что отсекают все ненужное для главного. Угу. Вот это, например, я в проектной деятельности, что вначале проектируешь много чего того, другого, идешь, все. А когда уже мало времени осталось, так вот это убираешь, вот это убираешь, вот это.
5: Приоритизация, да, правильное расставление приоритетов это одно из самых важных навыков. Один из самых важных, наверное,
4: навыков. Скажи, пожалуйста, как ты к этому пришла? Что вот это еще в школе проявлялось, что мы видели, что у тебя какой-то недетский интерес к самым сложным темам. Как это семья так воспитала? Много книг читала? Кто на тебя повлиял так?
5: Ну, наверное, самое мое большое влияние – это моя мама, которую вы с Женей Хевиной даже, по-моему, тоже интервьюировали здесь.
4: Да. Сабира Кульсариева.
5: Да, моя мама – это невероятной широты познаний, невероятного кругозора и невероятного эмоционального интеллекта. Да. Женщина, которая в своей антропологической среде тоже применяет очень многое из своей жизни и наоборот. То есть мы всегда в семье шутим, что мама у нас антрополог именно детского воспитания, да, развития детей, и что ее кандидатская диссертация – это моя старшая сестра, а ее докторская диссертация – это я. То есть она применяла все, что она изучала в своей научной работе, пилотировала на нас. И да, вот она, скажем, всегда говорит, что лень – двигатель прогресса, ей было очень лень мне читать в детстве перед сном. Поэтому она научила меня читать очень рано.
4: А саму тебя читает?
5: Чтобы я читала сама.
4: А сказки тебе читались?
5: Сказки мне читали в детстве, а потом я стала читать сама. И под семейным преданием уже в 3 года я ходила с толстой книжкой под мышкой и сама себя развлекала.
4: Чего себе, это вот не случайно. Зачем важно знать, как начиналось всё, да?
5: Да, и после этого мама, собственно, мне сегодня только утром как раз сказала, что я очень рада, что мне удалось кормить твою любознательность, кормить твое такое искреннее желание узнавать как можно больше о мире. Она приносила мне постоянно новые книги, она никогда не ограничивала мой доступ к семейной библиотеке. То есть какие бы книги мне не хотелось читать, я всегда могла пойти и взять с полки.
4: Удивительно. И как вот после школы потом, какой университет? И как выбор направления, специализации?
5: Это было так интересно. Мне хотелось, конечно, изучить все. Я очень была заинтересована в математике, но после семейного совета мы решили, что математика – это немного все-таки не твое, и потом это будет сложно с поиском работы. А я в то время как раз поступила по Булашаку, то есть получила стипендию, и мне нужно было решать, куда, в какой университет, на какую специальность. Мы знали, что я поеду в США, и выбор тогда пал на биотехнологии, поскольку это была такая вот передовая отрасль. В Казахстане этому уделялось большое внимание тогда, в 2010-х. И мы выбрали биотехнологии. Я была конкретно заинтересована в направлении именно человеческих биотехнологий, то есть биоинженерия, как люди, скажем, с протезами работают и так далее. Это все было около нервной системы, то есть около мозга. И мне было интересно, я поступила в университет Индианы тогда, приехала, 1 год я отучилась на программе биотехнологий, Но в Штатах есть вот эта вот замечательная свобода выбора, где можно менять специальность, и, в общем-то, можно менять ее хоть с квантовой физики на, скажем, историю музыки, но для этого нужно закрывать свои какие-то требования. Поскольку первый курс обычно вводный, то есть ты закрываешь все базовые требования, как бы после первого курса очень многие меняют направление. А я тогда как раз поняла, что биотехнологии, что там, в Индиане, что у нас в Казахстане, больше направлены на биотехнологию растений, работы с сельскохозяйственными культурами, что, безусловно, очень важно, просто меня как бы не привлекает лично. И я узнала, что у нас в университете есть лаборатории психологии, нейронауки, и можно туда попасть, можно там стажироваться, быть ассистентом и вот как-то
4: идти в эту... Индиана.
5: Да, в университете Индианы у нас там были лаборатории, и мне очень повезло попасть в лабораторию математической психологии, что это очень...
4: Это невероятно.
5: Это эзотерическое направление, в котором работают, ну, может быть, от силы лаборатории 40 в мире. Мне вот повезло попасть в одну из них. И там моя страсть к математике соединилась с моей страстью к психологии, ну, и все это совместилось в одну
4: приезду. Как будто что-то вело прямо.
5: Да, да, и я очень благодарна еще администрации Булаша, программы, которые мне позволили сменить специальность на нейробиологию.
4: Это уже называлось нейробиология.
5: Да, тогда это называлось нейробиология.
4: Вот. А внутри математика и психология.
5: Это внутри у меня еще была математика и психология, и параллельно, попутно я собрала все курсы по нейронауке, которые только могла на факультете собрать.
4: Это какие?
5: Ну, скажем, у нас была клиническая нейробиология, нейронаука вот стресса, основы молекулярной нейробиологии, и потом был замечательный совершенно курс по библиографии молекулярной нейробиологии, где профессор нам, собственно, начал семестр с таких основных нобелиантов начала 20 века, когда Нобелевскую премию только начали давать в физиологии. И мы постепенно, по мере семестра, прошли все основные этапы, все такие вот основные статьи, которые были когда-либо важными для развития нашей молекулярной науки, вплоть до вот современности на тот момент. То есть последнюю статью, которую мы читали, была из вот 2014, кажется, года. Вот.
4: Ой, как дух захватывает прям. И что, и не было никогда разочарования?
5: В собственной специальности нет.
4: Нет.
5: Но всегда, конечно, присутствует легкая степень досады от того, что я не продолжила свой музыкальный путь профессионально, потому что это все равно сидит. От этого невозможно избавиться.
4: Ой, ну это потрясающе. Мы с Камилёй в этом году летом встретились в Австралии, и так повезло, что у неё был один день, и у меня один день в Сиднее, чтобы пообщаться, чтобы мне посмотреть Сидней и мне послушать, что Камиля вообще до чего сейчас дошла. И я просто поражена была, что... Ну, что такое счастье педагогическое? Когда ты видишь маленького ребёночка, и как он вырастает в такую личность, которую слушаешь и понимаешь, что ты этого не знаешь, ты это даже не догадываешь, что такое существует, только хочется задавать вопросы и понимать, что... Планета в надежных руках. Я как-то по-другому не представляю, потому что мне не интересно там, например, конкретно что-то в моей отрасли или... Нет, конечно, интересно. Но вот мне как-то всегда интересно было с детства что-то связанное с космосом, что-то с ну, действительно, с философией, с психологией, да, потому что что-то такое большое. Вот мне не интересны детали, а мне интересно... Вселенная. Я вот папу помню, пунчила вопросами, а как это мир конечен? Или как это мир бесконечен? Ну, это же, пап, невозможно, да? Детонька, вырастешь, поймешь. Ну, никто не может ответить на это, да? Но наш мозг просит у нас эти вопросы, да?
5: Да.
4: Что-то внутри спрашивает. Опять же, я только сейчас стала какой-то интерес к истории проявлять. Но у меня всегда был интерес к фантастике и к тому, что в будущем, что в будущем. Вот, и поэтому мне так интересно, чем ты занимаешься. И тем более, что это все, как ты говоришь, только 40 лабораторий, да? И то, вот, например, есть в бывшем Советском Союзе на территории?
5: Если честно, я даже не знаю, потому что на конференциях никогда не встречала людей, кроме меня, кроме себя из бывшего союза.
4: Да.
5: В нейронауке мы начали делать какие-то шаги, но, естественно, в России всегда были нейрофизиологи, нейробиологи. Они всегда старались как-то развивать это. Ну, у них есть и глубокая история, да, с Павловым и с другими. В советское время был такой замечательный исследователь Лурия, нейропсихолог, и его ученица Хомская, которая сейчас была ректором или проректором какого-то университета крупного в России. Но это было давно, и сейчас как бы мы можем говорить, да, вот о Бехтеревой или там, скажем, некоторых популярных нейрофизиологах. А современные исследователи, они еще пока делают только первые шаги в этом направлении, и у нас как бы нет такого же оснащения, да, такого же мощного оснащения, как в США, например. Именно из математиков, таких вот когнитивистов, я так скажу, наверное, кроме тех, кто эмигрировал за рубеж, я не встречала.
4: К сожалению.
5: Но, да. Может быть, когда-нибудь.
4: Дорогие радиослушатели, вот так вот уже довольно часто происходит, что такой интересный гость, что надо продолжить с ним разговаривать. Поэтому я сейчас благодарю Камилю за то, что мы завершаем первую часть нашей программы. И встречаемся через неделю в следующей части нашей программы.
2: Это было так красиво.
3: Это будет площадка для тебя, талантливых.
0: Культурная мозаика с Женей Аубакировой.

ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.